новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Thank you.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
2: Я приду, когда зацветет весна и покрасит розовый

И то, как ты одета, банально сводит меня с ума. Я как никогда сейчас расслаблен, а ты попала ко мне в плен. На все забей, тают, тают, тают наши сомнения. Обнять тебя сильнее и не

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Пессимист Брюс Нолан, популярный ведущий теленовостей. Его ничего не интересует, ни девушка Грейс, ни собственные репортажи. Но однажды Брюса увольняют. Разочарованный герой бросает вызов Богу и неожиданно получает ответ Всевышнего. Бог предлагает Брюсу поменяться с ним местами. На неделю посмотреть, сможет ли Брюс сделать мир хоть чуточку лучше. Саундтрек к фильму «Брюс всемогущий».

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: 9 FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 19 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Кайметов сегодня отмечает свой день рождения. Кайметов Кайрат Ерденович Метов родился 19 сентября 1964 года в Караганде. Российский певец и композитор, заслуженный артист России 2015. В Караганде работал по распределению после университета его отец. Позже семья перебралась в Алма-Ату. В столице Казахстана Кай, который с ранних лет отличался хорошими музыкальными данными и слухом, поступил в республиканскую музыкальную школу по классу скрипки. После побед на республиканских детских музыкальных конкурсах продолжил учебу в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории, которую окончил в 1982 году и получил среднеспециальное образование. Затем в течение двух лет проходил службу в вооруженных силах СССР. В армии участвовал в музыкальном коллективе, затем стал музыкальным руководителем армейского ВИА «Молодость». После окончания службы Кай приступает к активной творческой деятельности в качестве солиста, инструменталиста, работая в различных музыкальных коллективах. Начиная с Тамбовской областной филармонии, параллельно он приобретает опыт работы звукорежиссером и аранжировщиком. В 1991 году Кай записывает свои первые песни, которые мгновенно становятся популярными. «Мама, я хочу быть пионером» и «Битое стекло». С этого момента у него начинается карьера автора-исполнителя. В 1993 году выходит дебютный альбом «Position No. 2» с одноименным хитом, который стал визитной карточкой Кая. С тех пор он постоянно гастролирует в стране и за рубежом. Успех закрепляет следующий альбом с хитом «Вспомни меня». В 1995 году программа «Акулы пера» признала его самым многотиражным артистом России. Не случайно Кайметов считается одной из самых ярких поп-звезд 90-х годов. В 2003 году получил юридическое образование в РГСУ. В 2003 году заявил о себе и как композитор, написав песни «Роза чайная» для дуэта Маши Распутиной и Филиппа Киркорова, ставшей очень популярной. В 2011 и 2014 годах владел ночным клубом «Кайметов» в гостинице «Метрополь». Являлся участником многочисленных телевизионных передач, благотворительных и просветительных акций, лауреат телевизионных фестивалей «Песня года», «50 на 50» и другие. За большой вклад в общественно-политическую и военно-патриотическую воспитательную работу награжден орденами и медалями общественных и ведомственных организаций многочисленными дипломами и грамотами. Продолжает творческую и гастрольную деятельность, занимается бизнесом, плацентная и нанокосметика, член совета директоров ООО «Нанодермпрофи». Кайметов известен популярными треками из 90-х годов. «Position No. 2», «Вспомни меня», «Где-то далеко идут дожди», «Дай же мне», «Тебя со мной рядом нет», «Такие вот дела». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Кайрата и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кайметова прямо сейчас.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланы Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В австралийском Зальцбурге неизвестные похитили 210 миниатюрных Моцартов. Фигурки были частью инсталляции немецкого художника в саду дворца Мирабель. Всего в экспозиции насчитывалось около 1000 золотистых статуэток высотой примерно 30 сантиметров. За несколько дней значительная часть экспонатов исчезла. Выставка была посвящена 270-летию Моцарта, но теперь организаторы подсчитывают ущерб. Полиция начала расследование. Пока не ясно, украли фигурки ради продажи или как сувениры. Ясно одно, кто-то унес с собой не обычные статуэтки, а целый мини-оркестр. В Восточной Хорватии фермеры все чаще переходят с кукурузы на лаванду. Причина – постоянные засухи, которые делают традиционные культуры невыгодными. Семья Черлука из города Богдановцы 10 лет назад начала заменять поля лавандином – гибридом, устойчивым к жаре. Сейчас под посадками у них 8 гектаров. Собирают урожай в начале августа, нанимая сезонных работников, которые трудятся только до полудня. Позже работать на жаре невозможно. В 2025 году в стране было уже 358 производителей лаванды, а общая площадь посадок достигла 240 гектаров. Продукцию из лаванды продают даже на центральной площади Загреба. Туристы охотно покупают сушеные цветы и изделия из них. 30 хищных кошек, в основном тигры, покидают бывший зоопарк в аргентинском городе Лухан. Долгие годы они жили в тесных клетках, без света и с плохим питанием. Зоопарк закрыли в 2020 году из-за нарушений. Международная организация FOPAVS обследовала животных, многим потребовалась ветеринарная помощь. Часть хищников отправят в заповедник в Колорадо, остальных – в другие страны. В новых местах их ждут условия, максимально приближенные к естественным. Для перевозки некоторых пришлось усыпить, другие зашли в клетки сами. Еще около 30 тигров и львов пока останутся на месте. Но главное, что вместо бетона и решеток их ждет свобода. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News представляет.
3: Рубрика «Золотые хиты» 10.

0: наследием тех времен. Say you, say me. Say it together. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай FM. Первое место.

0: настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.
1: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Мальчик Петя был таким пугливым, что его мама решила обратиться к доктору. У волшебника-доктора есть прекрасное лекарство – конфеты настоящей храбрости. Но вот беда. Чемоданчик с чудо-медикаментами попадает в чужие руки. Саундтрек к фильму «Приключения желтого чемодана».

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Террорист устанавливает в рейсовом автобусе радиоуправляемую бомбу, которая взорвется, если скорость автобуса упадет ниже 80 км в час. После того, как автобус выезжает на шоссе и набирает скорость, взрывное устройство активируется, и сам автобус превращается в скоростную бомбу с заложниками, не имея возможности остановиться. Сотрудник спецслужб вместе со случайной попутчицей, оказавшейся за рулем автобуса, ищет способ спасти жизнь людей. Саундтрек к фильму «Скорость».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 19 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня, в рамках рубрики «День со звездой», послушаем самые лучшие треки звезды. Кайметов сегодня отмечает свой день рождения. Кайметов Кайрат Ерденович Метов родился 19 сентября 1964 года в Караганде. Российский певец и композитор, заслуженный артист России 2015. В Караганде работал по распределению после университета его отец. Позже семья перебралась в Алма-Ату. В столице Казахстана Кай, который с ранних лет отличался хорошими музыкальными данными и слухом, поступил в республиканскую музыкальную школу по классу скрипки. После побед на республиканских детских музыкальных конкурсах продолжил учебу в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории, которую окончил в 1982 году и получил среднеспециальное образование. Затем в течение 2 лет проходил службу в вооруженных силах СССР. В армии участвовал в музыкальном коллективе, затем стал музыкальным руководителем армейского ВИА «Молодость». После окончания службы Кай приступает к активной творческой деятельности в качестве солиста, инструменталиста, работая в различных музыкальных коллективах. Начиная с Тамбовской областной филармонии, параллельно он приобретает опыт работы звукорежиссером и аранжировщиком. В 1991 году Кай записывает свои первые песни, которые мгновенно становятся популярными. «Мама, я хочу быть пионером» и «Битое стекло». С этого момента у него начинается карьера автора-исполнителя. В 1993 году выходит дебютный альбом «Position No. 2» с одноименным хитом, который стал визитной карточкой Кая. С тех пор он постоянно гастролирует в стране и за рубежом. Успех закрепляет следующий альбом с хитом «Вспомни меня». В 1995 году программа «Акулы пера» признала его самым многотиражным артистом России. Не случайно Кайметов считается одной из самых ярких поп-звезд 90-х годов. В 2003 году получил юридическое образование в РГСУ. В 2003 году заявил о себе и как композитор, написав песни «Роза чайная» для дуэта Маши Распутиной и Филиппа Киркорова, ставшей очень популярной. В 2011 и 2014 годах владел ночным клубом «Кайметов» в гостинице «Метрополь». Являлся участником многочисленных телевизионных передач, благотворительных и просветительных акций, лауреат телевизионных фестивалей «Песня года», «50 на 50» и другие. За большой вклад в общественно-политическую и военно-патриотическую воспитательную работу награжден орденами и медалями общественных и ведомственных организаций многочисленными, дипломами и грамотами. Продолжает творческую и гастрольную деятельность, занимается бизнесом, плацентная и нанокосметика, член совета директоров ООО «Нанодермпрофи». Кайметов известен популярными треками из 90-х годов. «Position No. 2», «Вспомни меня», «Где-то далеко идут дожди», «Дай же мне», «Тебя со мной рядом нет», «Такие вот дела». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Кайрата и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кайметова прямо сейчас.

0: Мне хотелось быть с тобою, милая моя. Мне хотелось быть любимым, нежная моя. Но печален наш сюжет, и надежды тает свет, и тебя со мною рядом нет.
1: Волны настроения и музыка.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Атанасовское озеро в Болгарии стало домом для тысячи фламинго. За последние годы их популяция здесь заметно выросла. 2 года назад у птиц появились первые птенцы, что специалисты назвали редким событием. Сейчас на озере обитает около 4000 фламинго. Они прилетают сюда из Турции, Италии, Испании и Франции. Соленый водоем и его берега входят в заповедную зону, где живут более 320 видов птиц. Орнитологи и туристы могут наблюдать за ними из специального укрытия. Фламинго привлекли внимание к озеру и помогли сохранить это место для природы. В Банялуке живет один из немногих мастеров традиционных лодок – Данила Еличич. Он влюбился в даяки еще в детстве, когда отец впервые прокатил его по реке Врбас. Эти плоскодонные лодки, похожие на венецианские гондолы, появились в Боснии больше 100 лет назад. Сейчас их используют для прогулок и соревнований. Даяки стали культурным символом города. Мастерство строительства передается в семьях, и таких мастеров осталось всего несколько. Длина лодки около 7,5 метров, а вес она выдерживает около 500 килограммов. Управлять даяком сложно, особенно на горной реке с порогами, но опытные гребцы справляются легко. А вот вечерние прогулки по Врбасу особенно популярны у туристов. В бельгийском городке Мальмеди каждый год разбивают тысячи яиц, чтобы приготовить гигантский омлет. Рано утром на площади разжигают огромный костер, а десятки волонтеров берутся за дело. На разбивание яиц уходит несколько часов. Сковорода греется целый час, потом обжаривают бекон и заливают яйца. Повара перемешивают массу огромными лопатками, а готовый омлет подают с хлебом. Традиция зародилась во Франции в 70-х годах, а в Бельгию пришла в 90-х. Для местных жителей это не просто еда, а повод сделать что-то хорошее. И, судя по аппетитам, у них это получается. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.

Мы скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули. Жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы. Под клетчатым плетом и грома рассвет кончат.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: В 1930-е годы двое отпетых мошенников пытаются отомстить главарю мафии за смерть их общего друга с помощью одной из самых неожиданных афер в истории кино, которая к тому же заканчивается удивительным и забавным образом. Саундтрек к фильму «Афера».

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Может, спустим на воду корабли, срежем якоря и прочь от земли. Старая пластинка, вальс. Раз, два, три, раз, два, три. Но в эфире нашем посторонний шум. Без твоих глаз я едва дышу. Что-то остывает,

Раз, два, три, раз, два, три. Ветер по волнам хлопает, лодки жмутся в берег, скрипя, не напишет так ни один поэт.

На Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 19 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Кайметов сегодня отмечает свой день рождения. Кайметов Кайрат Ерденович Метов родился 19 сентября 1964 года в Караганде. Российский певец и композитор, заслуженный артист России 2015. В Караганде работал по распределению после университета его отец. Позже семья перебралась в Алма-Ату. В столице Казахстана Кай, который с ранних лет отличался хорошими музыкальными данными и слухом, поступил в республиканскую музыкальную школу по классу скрипки. После побед на республиканских детских музыкальных конкурсах продолжил учебу в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории, которую окончил в 1982 году и получил среднеспециальное образование. Затем в течение 2 лет проходил службу в вооруженных силах СССР. В армии участвовал в музыкальном коллективе, затем стал музыкальным руководителем армейского ВИА «Молодость». После окончания службы Кай приступает к активной творческой деятельности в качестве солиста-инструменталиста, работая в различных музыкальных коллективах. Начиная с Тамбовской областной филармонии, параллельно он приобретает опыт работы звукорежиссером и аранжировщиком. В 1991 году Кай записывает свои первые песни, которые мгновенно становятся популярными. «Мама, я хочу быть пионером» и «Битое стекло». С этого момента у него начинается карьера автора-исполнителя. В 1993 году выходит дебютный альбом «Position No. 2» с одноименным хитом, который стал визитной карточкой Кая. С тех пор он постоянно гастролирует в стране и за рубежом. Успех закрепляет следующий альбом с хитом «Вспомни меня». В 1995 году программа «Акулы пера» признала его самым многотиражным артистом России. Не случайно Кайметов считается одной из самых ярких поп-звезд 90-х годов. В 2003 году получил юридическое образование в РГСУ. В 2003 году заявил о себе и как композитор, написав песни «Роза чайная» для дуэта Маши Распутиной и Филиппа Киркорова, ставшей очень популярной. В 2011 и 2014 годах владел ночным клубом «Кайметов» в гостинице «Метрополь». Являлся участником многочисленных телевизионных передач, благотворительных и просветительных акций, лауреат телевизионных фестивалей «Песня года», «50 на 50» и другие. За большой вклад в общественно-политическую и военно-патриотическую воспитательную работу награжден орденами и медалями общественных и ведомственных организаций многочисленными, дипломами и грамотами. Продолжает творческую и гастрольную деятельность, занимается бизнесом, плацентная и нанокосметика, член совета директоров ООО «Нанодермпрофи». Кайметов известен популярными треками из 90-х годов. «Position No. 2», «Вспомни меня», «Где-то далеко идут дожди», «Дай же мне», «Тебя со мной рядом нет», «Такие вот дела». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Кайрата и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кайметова прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песню скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость в

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Валдай – знаменитый город и его российские побратимы ему под стать. Древний Торжок – прославленный Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии. Старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска, на реке Вилья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы и в дальнем зарубежье. Каньон-Сити в Америке и Хайду-Бессермен в Венгрии. 22 августа 2020 года на стрелке Комсомольского проспекта и Народной улицы в Валдае состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области аллеи городов-побратимов.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Нью-Йорк, 1799 год. Икабада Крейна. Молодого констебля отправляет в местечко Сонная Лощина для расследования загадочных убийств. Все жертвы, как сообщает местное население, погибают от меча всадника без головы. Все они обезглавлены, а головы исчезли. Крейну приходится убедиться, что это не легенда, а страшная правда. Становится очевидно, что убийца проходит с того света, что в преступлениях замешаны ведьма и иная нечисть. Всадника нельзя убить пулей. Всех смельчаков он побеждает в схватках. Но каковы мотивы злодеяний? Саундтрек к фильму «Сонная лощина».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 19 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение сегодня, в рамках рубрики «День со звездой», послушаем самые лучшие треки звезды. Кайметов сегодня отмечает свой день рождения. Кайметов, Кайрат Ерденович Метов, родился 19 сентября 1964 года в Караганде. Российский певец и композитор, заслуженный артист России 2015. В Караганде работал по распределению после университета его отец. Позже семья перебралась в Алма-Ату. В столице Казахстана Кай, который с ранних лет отличался хорошими музыкальными данными и слухом, поступил в республиканскую музыкальную школу по классу скрипки. После побед на республиканских детских музыкальных конкурсах продолжил учебу в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории, которую окончил в 1982 году и получил среднеспециальное образование. Затем в течение 2 лет проходил службу в вооруженных силах СССР. В армии участвовал в музыкальном коллективе, затем стал музыкальным руководителем армейского ВИА «Молодость». После окончания службы Кай приступает к активной творческой деятельности в качестве солиста, инструменталиста, работая в различных музыкальных коллективах. Начиная с Тамбовской областной филармонии, параллельно он приобретает опыт работы звукорежиссером и аранжировщиком. В 1991 году Кай записывает свои первые песни, которые мгновенно становятся популярными. «Мама, я хочу быть пионером» и «Битое стекло». С этого момента у него начинается карьера автора-исполнителя. В 1993 году выходит дебютный альбом «Position No. 2» с одноименным хитом, который стал визитной карточкой Кая. С тех пор он постоянно гастролирует в стране и за рубежом. Успех закрепляет следующий альбом с хитом «Вспомни меня». В 1995 году программа «Акулы пера» признала его самым многотиражным артистом России. Не случайно Кайметов считается одной из самых ярких поп-звезд 90-х годов. В 2003 году получил юридическое образование в РГСУ. В 2003 году заявил о себе и как композитор, написав песни «Роза чайная» для дуэта Маши Распутиной и Филиппа Киркорова, ставшей очень популярной. В 2011 и 2014 годах владел ночным клубом «Кайметов» в гостинице «Метрополь». Являлся участником многочисленных телевизионных передач, благотворительных и просветительных акций, лауреат телевизионных фестивалей «Песня года», «50 на 50» и другие. За большой вклад в общественно-политическую и военно-патриотическую воспитательную работу награжден орденами и медалями общественных и ведомственных организаций многочисленными дипломами и грамотами. Продолжает творческую и гастрольную деятельность, занимается бизнесом, плацентная и нанокосметика, член совета директоров ООО «Нанодермпрофи». Кайметов известен популярными треками из 90-х годов. «Position No. 2», «Вспомни меня», «Где-то далеко идут дожди», «Дай же мне», «Тебя со мной рядом нет», «Такие вот дела». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Кайрата и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кайметова прямо сейчас.

0: слово.
1: Не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость в эфире.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: настроение на Валдай FM. Валдай FM.
1: На ковре

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен был.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Джерри Флетчер кругом подозревает заговоры. Он владеет смертельно опасной информацией. Враги предпочли бы увидеть Джерри мертвым. В этой ситуации она единственная, кому он может доверять. Он таксист и параноик, она прокурор, которая отказывается ему верить. Теперь они вместе вынуждены выжить. Одно из его сумасшедших предположений уже подтвердилось. Саундтрек к фильму «Теория заговора».

0: позитив. Балдай FM 101.
1: Алло.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков»,

наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

На Волнах FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 19 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Кайметов сегодня отмечает свой день рождения. Кайметов Кайрат Ерденович Метов родился 19 сентября 1964 года в Караганде. Российский певец и композитор, заслуженный артист России 2015. В Караганде работал по распределению после университета его отец. Позже семья перебралась в Алма-Ату. В столице Казахстана Кай, который с ранних лет отличался хорошими музыкальными данными и слухом, поступил в республиканскую музыкальную школу по классу скрипки. После побед на республиканских детских музыкальных конкурсах продолжил учебу в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории, которую окончил в 1982 году и получил среднеспециальное образование. Затем в течение двух лет проходил службу в вооруженных силах СССР. В армии участвовал в музыкальном коллективе, затем стал музыкальным руководителем армейского ВИА «Молодость». После окончания службы Кай приступает к активной творческой деятельности в качестве солиста-инструменталиста, работая в различных музыкальных коллективах. Начиная с Тамбовской областной филармонии, параллельно он приобретает опыт работы звукорежиссером и аранжировщиком. В 1991 году Кай записывает свои первые песни, которые мгновенно становятся популярными. «Мама, я хочу быть пионером» и «Битое стекло». С этого момента у него начинается карьера автора-исполнителя. В 1993 году выходит дебютный альбом «Position No. 2» с одноименным хитом, который стал визитной карточкой Кая. С тех пор он постоянно гастролирует в стране и за рубежом. Успех закрепляет следующий альбом с хитом «Вспомни меня». В 1995 году программа «Акулы пера» признала его самым многотиражным артистом России. Не случайно Кайметов считается одной из самых ярких поп-звезд 90-х годов. В 2003 году получил юридическое образование в РГСУ. В 2003 году заявил о себе и как композитор, написав песни «Роза чайная» для дуэта Маши Распутиной и Филиппа Киркорова, ставшей очень популярной. В 2011 и 2014 годах владел ночным клубом «Кайметов» в гостинице «Метрополь». Являлся участником многочисленных телевизионных передач, благотворительных и просветительных акций, лауреат телевизионных фестивалей «Песня года», «50 на 50» и другие. За большой вклад в общественно-политическую и военно-патриотическую воспитательную работу награжден орденами и медалями общественных и ведомственных организаций многочисленными дипломами и грамотами. Продолжает творческую и гастрольную деятельность, занимается бизнесом, плацентная и нанокосметика, член совета директоров ООО «Нанодермпрофи». Кайметов известен популярными треками из 90-х годов. «Position No. 2», «Вспомни меня», «Где-то далеко идут дожди», «Дай же мне», «Тебя со мной рядом нет», «Такие вот дела». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Кайрата и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кайметова прямо сейчас.

Знаешь, они раз себе точно проспорят, что у нее будут соцсети, тысячи сторис, в которых будут отмечать ее главные раны, и что все это будет делать ее уязвимой. А через время она спрячется за свои шрамы, потом еще через время.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. На юго-западе Ирландии, когда города засыпают, просыпаются туристы. Они идут к древним фортам, чтобы смотреть на Млечный Путь. В заповеднике темного неба Керри почти нет светового загрязнения. Его площадь около 70 квадратных километров, а статус заповедника он получил в 2014 году. Это одно из лучших мест в мире для наблюдения за звездами. Гиды водят группы с красными фонарями, показывают созвездия и планеты. Местные жители зарабатывают на астротуризме, который привлекает гостей даже после окончания обычного сезона. Звезды становятся не только красотой, но и источником дохода. Ирландия планирует превратить темное небо в круглогодичный туристический ресурс. Британский болид GCB Hydromax установил новый наземный рекорд скорости – 653 км в час. Заезд прошел на солончаке Бонневиль в США. За рулем сидел гонщик Эдди Грин. Длина машины почти 10 метров, мощность 1600 лошадиных сил. Двигатель работает на водороде, и это первая попытка побить рекорд спустя 20 лет, когда Грин разогнался до 560 км в час на дизеле. Однако главное отличие нового болида – он не загрязняет атмосферу. Компании отмечают, что такие двигатели хорошо подходят для легкой техники, но для больших машин, работающих в удаленных местах, они пока менее эффективны. В калифорнийском Mountain View прошел фестиваль винтажной техники. За два дня его посетили около 3500 человек. На выставке показали компьютеры, приставки и другие устройства, которым десятки лет. Коллекционеры привезли Atari, Commodore, IBM и другие модели. Среди экспонатов Xerox Alto, один из первых компьютеров с графическим интерфейсом и мышью. Программист Джош Дерш восстанавливал его несколько лет. Мероприятие Vintage Computer Federation проходит в десятках стран мира. Интерес к старым машинам растет и в интернете, а некоторые модели стоят уже сотни тысяч долларов. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Дай FM. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Петр I пообещал маленькой дочери Елизавете, что выдаст ее замуж за Людовика XV, и она станет королевой Франции. Но все планы, в том числе договоренности с французским королем, рушатся вместе со смертью великого монарха. Петр I уходит из жизни, не успев назначить наследника. Так начинается безжалостная и беспощадная эпоха дворцовых переворотов. Время интриг и борьбы за власть. Устоит ли построенная Петром империя и ее новая столица Санкт-Петербург? Какую цену придется заплатить Елизавете Петровне, младшей дочери великого монарха, чтобы занять свое место в истории? И что могут дать России женщины на престоле? Саундтрек к кинофильму «Императрицы».

sequence starts in 10 seconds.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 19 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение сегодня, в рамках рубрики «День со звездой», послушаем самые лучшие треки звезды. Кайметов сегодня отмечает свой день рождения. Кайметов Кайрат Ерденович Метов родился 19 сентября 1964 года в Караганде. Российский певец и композитор, заслуженный артист России 2015. В Караганде работал по распределению после университета его отец. Позже семья перебралась в Алма-Ату. В столице Казахстана Кай, который с ранних лет отличался хорошими музыкальными данными и слухом, поступил в республиканскую музыкальную школу по классу скрипки. После побед на республиканских детских музыкальных конкурсах продолжил учебу в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории, которую окончил в 1982 году и получил среднеспециальное образование. Затем в течение 2 лет проходил службу в вооруженных силах СССР. В армии участвовал в музыкальном коллективе, затем стал музыкальным руководителем армейского ВИА «Молодость». После окончания службы Кай приступает к активной творческой деятельности в качестве солиста, инструменталиста, работая в различных музыкальных коллективах. Начиная с Тамбовской областной филармонии, параллельно он приобретает опыт работы звукорежиссером и аранжировщиком. В 1991 году Кай записывает свои первые песни, которые мгновенно становятся популярными. «Мама, я хочу быть пионером» и «Битое стекло». С этого момента у него начинается карьера автора-исполнителя. В 1993 году выходит дебютный альбом «Position No. 2» с одноименным хитом, который стал визитной карточкой Кая. С тех пор он постоянно гастролирует в стране и за рубежом. Успех закрепляет следующий альбом с хитом «Вспомни меня». В 1995 году программа «Акулы пера» признала его самым многотиражным артистом России. Не случайно Кайметов считается одной из самых ярких поп-звезд 90-х годов. В 2003 году получил юридическое образование в РГСУ. В 2003 году заявил о себе и как композитор, написав песни «Роза чайная» для дуэта Маши Распутиной и Филиппа Киркорова, ставшей очень популярной. В 2011 и 2014 годах владел ночным клубом «Кайметов» в гостинице «Метрополь». Являлся участником многочисленных телевизионных передач, благотворительных и просветительных акций, лауреат телевизионных фестивалей «Песня года», «50 на 50» и другие. За большой вклад в общественно-политическую и военно-патриотическую воспитательную работу награжден орденами и медалями общественных и ведомственных организаций многочисленными, дипломами и грамотами. Продолжает творческую и гастрольную деятельность, занимается бизнесом, плацентная и нанокосметика, член совета директоров ООО «Нанодермпрофи». Кайметов известен популярными треками из 90-х годов. «Position No. 2», «Вспомни меня», «Где-то далеко идут дожди», «Дай же мне», «Тебя со мной рядом нет», «Такие вот дела». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Кайрата и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кайметова прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этно-психолого-педагогических исследований стала праздничная игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 года.
2: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
3: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Когда-то в Лондоне жил молодой и наивный бродобрей Бенджамин Баркер. Он был женат на прелестной женщине по имени Люси, которая родила ему такую же прелестную дочку. На его беду прелесть его жены также оценил сладолюбивый судья Терпин и отправил Бенджамина Баркера на пожизненную каторгу, чтобы без помех овладеть его женой. 15 лет спустя Баркер бежал с каторги по имени Суини Тодда, добрался до Лондона и не нашел у себя дома ни жены, ни дочери. Миссис Ловит, хозяйка маленькой пекарни, этажом ниже, вначале не узнавшая его, рассказала ему его собственную историю. Тот был уничтожен и поклялся страшно отомстить своим обидчикам, судье Терпину и приставу Бэмфорду, который помогал судье в его недостойных делах. По совету миссис Ловит, не скрывающей своей привязанности к беглецу, он вернулся к своему прежнему ремеслу, снова стал бродобреем в надежде когда-нибудь заполучить к себе в заведение судью и прикончить его. Саундтрек к фильму «Суини Тодд. Демон-парикмахер» с Флирт-стрит.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Американский инженер Тахира Рид-Смит создала машину для прыжков через две скакалки. Она назвала ее Jump Dreams. Идея пришла к ней еще в третьем классе, когда дети рисовали, что хотели бы увидеть в будущем. В США такой стиль прыжков называют Double Dutch. Обычно для этого нужны два человека, вращающих скакалки. Устройство делает все автоматически. Недавно Тахира встретилась со своей школьной учительницей спустя 40 лет, а та напомнила тот самый рисунок. Изобретением уже заинтересовались любители прыжков со всего мира. И сейчас инженер планирует запустить машину в серийное производство. В Южной Корее, где сейчас стоит рекордная жара, жители спасаются в подземной пещере. Она находится в городе Кванмён, недалеко от Сеула. Раньше там добывали золото и серебро, а теперь это тематический парк. Температура внутри держится около 13 градусов. Отличное спасение от уличной жары. Протяженность тоннелей почти 8 километров, но для туристов открыто всего лишь 2. Стены украшены светодиодами и каждые 20 минут устраивают лазерное шоу. Особенно популярна инсталляция «Золотой водопад», а экскурсия в прохладной пещере становится настоящим облегчением в знойные дни. Пока отдых на средиземноморских курортах дорожает, многие египтяне выбирают берега Нила. В городе Эль-Канатер в жаркие дни пляжи полны отдыхающих. Сюда приезжают семьями и компаниями, купаются, катаются на лодках и даже ставят палатки. Город находится на севере Египта в дельте Нила. Именно здесь река разделяется на два рукава, которые впадают в Средиземное море. Летом это место становится настоящим спасением от зноя. Жители ценят доступность и прохладу. Нильские пляжи заменяют им дорогие курорты. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News. FM.

наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

когда засуха, пыльные бури и вымирание растений приводят человечество к продовольственному кризису. Коллектив исследователей и ученых отправляется сквозь червоточину, которая предположительно соединяет области пространства-времени через большое расстояние, в путешествии, чтобы превзойти прежние ограничения для космических путешествий человека и найти планету с подходящими для человечества условиями. Саундтрек к фильму «Интерстеллар».

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Ты на волне первое место.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 19 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Кайметов сегодня отмечает свой день рождения. Кайметов Кайрат Ерденович Метов родился 19 сентября 1964 года в Караганде. Российский певец и композитор, заслуженный артист России 2015. В Караганде работал по распределению после университета его отец. Позже семья перебралась в Алма-Ату. В столице Казахстана Кай, который с ранних лет отличался хорошими музыкальными данными и слухом, поступил в республиканскую музыкальную школу по классу скрипки. После побед на республиканских детских музыкальных конкурсах продолжил учебу в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории, которую окончил в 1982 году и получил среднеспециальное образование. Затем в течение 2 лет проходил службу в вооруженных силах СССР. В армии участвовал в музыкальном коллективе, затем стал музыкальным руководителем армейского ВИА «Молодость». После окончания службы Кай приступает к активной творческой деятельности в качестве солиста, инструменталиста, работая в различных музыкальных коллективах. Начиная с Тамбовской областной филармонии, параллельно он приобретает опыт работы звукорежиссером и аранжировщиком. В 1991 году Кай записывает свои первые песни, которые мгновенно становятся популярными. «Мама, я хочу быть пионером» и «Битое стекло». С этого момента у него начинается карьера автора-исполнителя. В 1993 году выходит дебютный альбом «Position No. 2» с одноименным хитом, который стал визитной карточкой Кая. С тех пор он постоянно гастролирует в стране и за рубежом. Успех закрепляет следующий альбом с хитом «Вспомни меня». В 1995 году программа «Акулы пера» признала его самым многотиражным артистом России. Не случайно Кайметов считается одной из самых ярких поп-звезд 90-х годов. В 2003 году получил юридическое образование в РГСУ. В 2003 году заявил о себе и как композитор, написав песни «Роза чайная» для дуэта Маши Распутиной и Филиппа Киркорова, ставшей очень популярной. В 2011 и 2014 годах владел ночным клубом «Кайметов» в гостинице «Метрополь». Являлся участником многочисленных телевизионных передач, благотворительных и просветительных акций, лауреат телевизионных фестивалей «Песня года», «50 на 50» и другие. За большой вклад в общественно-политическую и военно-патриотическую воспитательную работу награжден орденами и медалями общественных и ведомственных организаций многочисленными дипломами и грамотами. Продолжает творческую и гастрольную деятельность, занимается бизнесом, плацентная и нанокосметика, член совета директоров ООО «Нанодермпрофи». Кайметов известен популярными треками из 90-х годов. «Position No. 2», «Вспомни меня», «Где-то далеко идут дожди», «Дай же мне», «Тебя со мной рядом нет», «Такие вот дела». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Кайрата и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кайметова прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость в

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Жил-был в городе Ктограде человечек, и звали его Гринч. Был он весь зеленый и волосатый, никто его не любил. Обиделся Гринч на ктаковичей и ушел жить на одинокую, обдуваемую всеми ветрами гору. Сидел там в своей пещере и злился на весь свет. Больше всего Гринч ненавидел Рождество. В то время как все население Ктограда веселилось от души, барометр и без того всегда плохо настроение Гринча показывал нечто ужасное. Каждое Рождество становилось для зеленого отшельника страшной попыткой. И вот однажды злобный житель горы решил покончить с этим праздником раз и навсегда. Пока беззаботные ктовичи сладко спали в предпраздничную ночь, вероломный Гринч решил украсть у горожан их Рождество. Саундтрек к фильму «Гринч. Похититель Рождества».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Валдай FM.

наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

Волна-ФМ «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 19 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Кайметов сегодня отмечает свой день рождения. Кайметов Кайрат Ерденович Метов родился 19 сентября 1964 года в Караганде. Российский певец и композитор, заслуженный артист России 2015. В Караганде работал по распределению после университета его отец. Позже семья перебралась в Алма-Ату. В столице Казахстана Кай, который с ранних лет отличался хорошими музыкальными данными и слухом, поступил в республиканскую музыкальную школу по классу скрипки. После побед на республиканских детских музыкальных конкурсах продолжил учебу в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории, которую окончил в 1982 году и получил среднеспециальное образование. Затем в течение 2 лет проходил службу в вооруженных силах СССР. В армии участвовал в музыкальном коллективе, затем стал музыкальным руководителем армейского ВИА «Молодость». После окончания службы Кай приступает к активной творческой деятельности в качестве солиста-инструменталиста, работая в различных музыкальных коллективах. Начиная с Тамбовской областной филармонии, параллельно он приобретает опыт работы звукорежиссером и аранжировщиком. В 1991 году Кай записывает свои первые песни, которые мгновенно становятся популярными. «Мама, я хочу быть пионером» и «Битое стекло». С этого момента у него начинается карьера автора-исполнителя. В 1993 году выходит дебютный альбом «Position No. 2» с одноименным хитом, который стал визитной карточкой Кая. С тех пор он постоянно гастролирует в стране и за рубежом. Успех закрепляет следующий альбом с хитом «Вспомни меня». В 1995 году программа «Акулы пера» признала его самым многотиражным артистом России. Не случайно Кайметов считается одной из самых ярких поп-звезд 90-х годов. В 2003 году получил юридическое образование в РГСУ. В 2003 году заявил о себе и как композитор, написав песни «Роза чайная» для дуэта Маши Распутиной и Филиппа Киркорова, ставшей очень популярной. В 2011 и 2014 годах владел ночным клубом «Кайметов» в гостинице «Метрополь». Являлся участником многочисленных телевизионных передач, благотворительных и просветительных акций, лауреат телевизионных фестивалей «Песня года», «50 на 50» и другие. За большой вклад в общественно-политическую и военно-патриотическую воспитательную работу награжден орденами и медалями общественных и ведомственных организаций многочисленными, дипломами и грамотами. Продолжает творческую и гастрольную деятельность, занимается бизнесом, плацентная и нанокосметика, член совета директоров ООО «Нанодермпрофи». Кайметов известен популярными треками из 90-х годов. «Position No. 2», «Вспомни меня», «Где-то далеко идут дожди», «Дай же мне», «Тебя со мной рядом нет», «Такие вот дела». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Кайрата и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кайметова прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Владельцы ресторана в малазийском Сагамете пострадали из-за ложной публикации в социальных сетях. В меню заведения есть китайское блюдо «мипок» – разновидность лапши. Один интернет-паблик о халяльной еде заявил, что слово «пок» связано со свининой. Пост быстро разлетелся, и мусульманские посетители перестали ходить. Владельцы уверяют, что за много лет работы в ресторане никогда не подавали свинину. После обращения в полицию автор публикации извинился и удалил пост. Теперь бизнес понемногу восстанавливается, но некоторые клиенты до сих пор переспрашивают, действительно ли в блюдах нет свинины. Одна ошибка в прочтении меню чуть не разрушила репутацию, которая строилась десятилетиями. В американском городе Голд-Хилла жители целую ночь слышали автомобильные сигналы. Они гадали, кто из соседей мог так пошутить. Утром загадка разрешилась. Оказалось, что в незапертый внедорожник забрался медведь. Он случайно заперся внутри и начал бить по клаксону. Когда зверя выпустили, салон машины был полностью разгромлен. К тому же сработала подушка безопасности. Теперь владельцу предстоит не только убрать машину, но и объяснить страховой компании, что виновник – медведь, а не он сам. Собака по кличке Дина тяжело переносила одиночество, когда хозяйка уходила на работу. Янет Ибрагим решила проблему необычным способом. Купила куклу в человеческий рост. И это сработало. Теперь Дина спокойно спит на коленях куклы и не мечется по квартире. Камера видеонаблюдения показывает совсем другую картину. Собака умиротворенно дремлет. Но хозяйка заметила, что теперь Дина встречает ее без былого восторга. Иногда она даже не встает, чтобы поприветствовать Янет. Женщина не обижается. Ведь главное, что питомец перестал тревожиться. А ревновать кукле просто бессмысленно, если она сделала жизнь собаки спокойнее. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург одну ночь находился в храме Святой Екатерины, представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.

наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Бывший спортсмен, отлично играющий в гольф, в настоящее время остался у разбитого корыта. Все не ладится в его жизни. Денежные проблемы заставляют его подрабатывать учителем игры в гольф. У него появляется надежда осуществить мечту жизни – выиграть кубок на престижных соревнованиях в гольф. В этом ему помогает девушка. Она придает ему уверенность в победе. Саундтрек к фильму «Жестяной кубок».

без тебя. Ложь одолеет правду. Без тебя зло победит добро. Без тебя

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

поют, заблудитесь и сердце вам улица, почтовый покурится груз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз, мой адрес.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.